Да, это студия «Эхо Планеты». Мы представляем новый Planet Hits 13. Чертова дюжина самых свежих и самых танцевальных хитов. Вам надо только вставить кассету в магнитофон, нажать кнопку «Play» и сделать чуть-чуть погромче.